0: 当然有这种电子商务的成分。
1: В отношении будущего закона предусматривается случай, когда это возможно, в противном случае, имея в виду денежные компенсации, а также налогообложение объекта спорного права на 85%. Если в подлежащих реституции зданиях на данный момент помещены школы, больницы, культурные учреждения, владельцам не разрешается менять их режим по крайней мере 20 лет. Закон о реституции вопрос всей Румынии, а не частного социолиберального.
0: Спасибо.